0: Купуем там, кер некай велям.
1: Механизация душич нуди откуп раблени кметиске механизации и трактори у какршнем коли станю, добре и слабе, отпильдяю все. Телефонска штивилка за информация 051-405-20-244.
2: Маркетинг Радия Срака. Телефон 07-33-23-300.